0: Transmite CW1 Radio Colonia AM550. La radio del Río de la Plata.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,